0: FM. Katrefem. 13 часа.
1: Паркет! Паркет! Ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари!
2: Ти полудяли?
1: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
2: Паркет! Винил, килими!
3: От lia-design.com
0: Катрефем 100,4.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 23 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.